Давай, Майкл, навари. Вот лава в лире рюток. Ямбаджерун. Порова худ. Айтвен, не бутан, да? Анал, натик, анал, намотарио. Кабай, бляк.